0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате Метроном.

Предложение DJ Alex, винил версия. Ретроспекти, месец на култовите ретро заглавия. Предаваме в скандинавския режим. Новата парола, новото модерно. Latitude 65. Energy Mix. Energy Drinks. Откриха нова енергийна напитка. Без таурин. Чикитан, чикитан, дан, дан. Чикитан, чикитан, дан, дан. За Таня Танчето, Диди. Чикитан, чикитан, дан, дан. Валентина, Валентино. Chiquitán, chiquitán, tan, tan, que tumban, tumban, que tepe, tepe, tan, tan, que tumban, tumban, que tepe, tepe, tan, tan, que tumban, tumban, que tepe, tepe, tan, tan, que tumban, tumban, que tepe, tepe, tan,

Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul.